0: рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске объем поставок топлива в регион увеличат на 29%. Купить бензин у нелегалов станет заметно сложнее. Также о том, кем нужно быть, чтобы получить 225 тысяч рублей. Губернатор Глеб Никитин сообщил о решениях, принятых для нормализации ситуации с бензином. В частности, решено увеличить объем поставок топлива на 29% относительно конца прошлой недели. Также вводится ограничение отпуска бензина в одни руки до 40 литров. Кроме того, будет отрабатываться механизм продажи топлива по QR-кодам и разделение обслуживания на АЗС по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры номера авто. В Нижегородской области усилят борьбу с нелегальной продажей топлива с бензовозов. Для этого ГИБДД увеличит патрулирование дорог, о чем сообщили в пресс-службе регионального правительства. Кроме того, сотрудникам ДПС рекомендовали участвовать в регулировании движения возле заправок и информировать водителей в очередях о наличии топлива и сроках его подвоза. Средний нижегородец теперь зарабатывает 104 тысячи в месяц, так считают в РИА Новости. За год наша с вами зарплата, оказывается, выросла на 11%. При этом средний россиянин зарабатывает еще больше – 107,5 тысяч рублей. Самой высокооплачиваемой в Нижнем стала IT-отрасль. Айтишники должны зарабатывать средние 177 тысяч в месяц. В общественном транспорте города могут перестать выдавать бумажные билеты. Возможность внедрения новой системы сейчас прорабатывает оператор «Ситикарт», о чем сообщил замминистра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин. Он отметил, что подобная практика уже применяется в ряде городов. Это снижает вероятность выхода оборудования из строя. Переход на новую систему планируется проводить поэтапно. И выпускникам из других регионов нижегородские предприятия готовы единовременно выплачивать до 225 тысяч рублей. Региональное министерство демографии и развития человеческого капитала запустило программу поддержки молодых специалистов. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, программа включает подъемный капитал для выпускников из других регионов на оплату жилья, переезда и первые бытовые расходы. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: Я не могу так.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске антимонопольная служба будет контролировать цены на бензин. Тем временем 95-й в области начали продавать почти по 200 рублей. Также выпуски о будущих станциях метро. Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за ценами на бензин. Ведомство проверяет обращения нижегородцев, связанные с ростом цен на топливо. С начала июня поступило 84 таких заявления, о чем сообщили в ФАС. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства, к участникам рынка применят меры реагирования. В Нижегородской области бензин на некоторых заправках подорожал до 199 рублей. Об этом сообщило агентство Ньюсрум-24 со ссылкой на блогера Алексея Алексеева, по словам которого 199 рублей за литр 95-го просили на АЗС в Дзержинске на улице Красноармейской. В Сормовском районе Нижнего на улице Станиславского 95-й продавали по 179 рублей. В Сормове продолжается подготовка стройплощадки для новой станции метро, также проектирование транспортно-пересадочного узла. Уже выкуплено 85% участков, попадающих в зону проведения работ. Об этом сообщил телеграм-канал «Метро НН. Наше новое». Основные работы по строительству станции в Сормове начнутся после согласования проектной документации с главгосэкспертизой. Первый в Нижегородской области аквапарк закрывается. Аквапарк «Котол» в Кстове закроется 1 сентября этого года. Об этом сообщается на странице заведения в соцсетях. Причины закрытия не указываются. При этом агентство «НИА Нижний Новгород» предположило, что он прекращает работу из-за проблем с налогами. Напомню, «Атолл» открылся в одноименном торговом центре в 2015 году. И нижегородцы стали терять интерес к самозапретам. В июне жители области установили около 15,5 тысяч самозапретов на получение кредитов. Это на 3,5% меньше по сравнению с маем, что подсчитали в НБКИ. При этом за май число самозапретов на кредиты уменьшилось по сравнению с апрелем более чем на 28 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Rendezvous.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцы теряют интерес к самозапретам. В Нижегородской области закроется аквапарк. Также в выпуске о рекордных ценах на бензин в Нижнем Новгороде. В Сормове продолжается подготовка стройплощадки для новой станции метро. Также проектирование транспортно-пересадочного узла. Уже выкуплено 85% участков, попадающих в зону проведения работ. Об этом сообщил телеграм-канал метро НН «Наше новое». Основные работы по строительству станции в Сормове начнутся после согласования проектной документации с главгосэкспертизой. Первый в Нижегородской области аквапарк закрывается. Аквапарк «Котол» в Кстове закроется 1 сентября этого года. Об этом сообщается на странице заведения в соцсетях. Причины закрытия не указываются. При этом агентство «НИА Нижний Новгород» предположило, что он прекращает работу из-за проблем с налогами. Напомню, «Атолл» открылся в одноименном торговом центре в 2015 году. Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за ценами на бензин. Ведомство проверяет обращения нижегородцев, связанные с ростом цен на топливо. С начала июня поступило 84 таких заявления, о чем сообщили в ФАС. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства, к участникам рынка применят меры реагирования. В Нижегородской области бензин на некоторых заправках подорожал до 199 рублей. Об этом сообщило агентство Newsroom24 со ссылкой на блогера Алексея Алексеева, по словам которого 199 рублей за литр 95-го просили на АЗС в Дзержинске на улице Красноармейской. В Сормовском районе Нижнего на улице Станиславского 95-й продавали по 179 рублей. Нижегородцы стали терять интерес к самозапретам. В июне жители области установили около 15,5 тысяч самозапретов на получение кредитов. Это на 3,5% меньше по сравнению с маем, что подсчитали в НБКИ. При этом за май число самозапретов на кредиты уменьшилось по сравнению с апрелем более чем на 28 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

сказать короче люблю. Нельзя сказать короче люблю. Нельзя сказать короче люблю. Нельзя сказать короче люблю. Нельзя сказать короче люблю. Нельзя сказать короче люблю. Нельзя сказать короче люблю.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правил ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Я боюсь высоты. Парашют не открывался над моей головой. Я не ходил в горы, не ползал по скалам. Я не пил из горных рек, не нырял в бездну с аквалангом. Я не видел летучих рыб, потому что я здесь живу. Вот здесь, недалеко. Но я тебя люблю. Я люблю тебя, как могу, как умею, как умею.

Здесь выше облаков не доставал жемчужин со дна. Но я знаю, где в этом городе можно купить свежие цветы. Даже ночью я не пишу стихи, но я умею читать. Я умею рассказать, пусть даже не свои приключения. Я смогу припарковать машину там, где другие не смогут. Я наизусть знаю схему метро, мне хватает 5 часов сна. И несмотря на новости по телевизору и по радио, и на биржевые сводки, я думаю только о тебе. Я люблю тебя, я здесь живу, тут недалеко. Живу, как умею, как умею.

0: sound of your city. The sound of Radio Rendezvous. Radio Superstar.
1: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно без тебя.

и наполнен смехом. Жили без времени, не думая о годах и минутах. Радовались, как дети, когда находили деньги в зимних куртках. Нам не нужна была слава и золотые карточки. Мы просто любили и светились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похожа. Я говорю о тебе, а у меня мурашки по коже. Мы всегда оставались с собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе. Послушай, мне ничего в этом мире без тебя не нужно.

благодарен небу, я благодарен судьбе, что эту песню я посвящаю тебе. С тобой я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко. В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире я прошу тебя, будь со мной рядом. Ты моя любовь, ты все, что мне.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
3: «Имплант 52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант 52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант 52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант 52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске антимонопольная служба будет контролировать цены на бензин. Тем временем 95-й в области начали продавать почти по 200 рублей. Также выпуски о будущих станциях метро. Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за ценами на бензин. Ведомство проверяет обращения нижегородцев, связанные с ростом цен на топливо. С начала июня поступило 84 таких заявления, о чем сообщили в ФАС. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства, к участникам рынка применят меры реагирования. В Нижегородской области бензин на некоторых заправках подорожал до 199 рублей. Об этом сообщило агентство Newsroom24 со ссылкой на блогера Алексея Алексеева, по словам которого 199 рублей за литр 95-го просили на АЗС в Дзержинске на улице Красноармейской. В Сормовском районе Нижнего на улице Станиславского 95-й продавали по 179 рублей. В Сормове продолжается подготовка стройплощадки для новой станции метро, также проектирование транспортно-пересадочного узла. Уже выкуплено 85% участков, попадающих в зону проведения работ. Об этом сообщил телеграм-канал «Метро НН. Наше новое». Основные работы по строительству станции в Сормове начнутся после согласования проектной документации с главгосэкспертизой. Первый в Нижегородской области аквапарк закрывается. Аквапарк «Котол» в Кстове закроется 1 сентября этого года. Об этом сообщается на странице заведения в соцсетях. Причины закрытия не указываются. При этом агентство «НИА Нижний Новгород» предположило, что он прекращает работу из-за проблем с налогами. Напомню, «Атолл» открылся в одноименном торговом центре в 2015 году. И нижегородцы стали терять интерес к самозапретам. В июне жители области установили около 15,5 тысяч самозапретов на получение кредитов. Это на 3,5% меньше по сравнению с маем, что подсчитали в НБКИ. При этом за май число самозапретов на кредиты уменьшилось по сравнению с апрелем более чем на 28 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: В Нижний Новгород пришла жара. Нижегородцы и гости города в ближайшие два дня будут стоять в очереди на заправку при температуре до 30 знойных градусов. Городское небо при этом должно быть максимально солнечным.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основно.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Je suis rentré à 5h du mat, et je suis très fatigué.
1: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
2: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
3: Listen to Radio Rendezvous.
4: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцы теряют интерес к самозапретам. В Нижегородской области закроется аквапарк. Также выпуски о рекордных ценах на бензин в Нижнем Новгороде. В Сормове продолжается подготовка стройплощадки для новой станции метро, также проектирование транспортно-пересадочного узла. Уже выкуплено 85% участков, попадающих в зону проведения работ. Об этом сообщил телеграм-канал метро НН «Наше новое». Основные работы по строительству станции в Сормове начнутся после согласования проектной документации с главгосэкспертизой. Первый в Нижегородской области аквапарк закрывается. Аквапарк «Атолл» в Кстове закроется 1 сентября этого года. Об этом сообщается на странице заведения в соцсетях. Причины закрытия не указываются. При этом агентство «НИА Нижний Новгород» предположило, что он прекращает работу из-за проблем с налогами. Напомню, «Атолл» открылся в одноименном торговом центре в 2015 году. Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за ценами на бензин. Ведомство проверяет обращения нижегородцев, связанные с ростом цен на топливо. С начала июня поступило 84 таких заявления, о чем сообщили в ФАС. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства, к участникам рынка применят меры реагирования. В Нижегородской области бензин на некоторых заправках подорожал до 199 рублей. Об этом сообщило агентство Newsroom 24 со ссылкой на блогера Алексея Алексеева, по словам которого 199 рублей за литр 95-го просили на АЗС в Дзержинске на улице Красноармейской. В Сормовском районе Нижнего на улице Станиславского 95-й продавали по 179 рублей. Нижегородцы стали терять интерес к самозапретам. В июне жители области установили около 15,5 тысяч самозапретов на получение кредитов. Это на 3,5% меньше по сравнению с маем, что подсчитали в НБКИ. При этом за май число самозапретов на кредиты уменьшилось по сравнению с апрелем более чем на 28 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: В Нижний Новгород пришла жара. Нижегородцы и гости города в ближайшие два дня будут стоять в очереди на заправку при температуре до 30 знойных градусов. Городское небо при этом должно быть максимально солнечным.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Дуа Липа открыла новый музыкальный час на Первой FM радиостанции Нижнего Новгорода Радио Рандеву. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Бузов Алексей. Лето. Удивительная, прекрасная пора. Так страшно представлять, что она может когда-нибудь закончиться. Но сейчас всего лишь навсего 9 июля. Все впереди, друзья. Все будет хорошо и замечательно. Что мы как-то незаметно. Вроде только понедельник был, а уже четверг. Уже четверг встречаем. Вместе с музыкой Билли Джоэла.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси». Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Ну, в общем, композиция в себя, так сказать, всосала абсолютно все модные в 80-х годах звуки. И получился замечательный хит Лика Моргана, Satin Jacket Sea True Bad Boys. Радио Рандеву, 8:23. Меня зовут Блюзов Алексей. Желаю всем хорошего настроения. Друзья, сегодня четверг, день, когда нужно работать очень серьезно. Нужно сделать что-то для общественности и для себя, в том числе в плане работы, чтобы заработать денег. Потому что впереди выходные, что там осталось? Завтрашний день уже будет посвящен, конечно же, тому, что мы будем обсуждать и начинать отдыхать. Вот. Про отдых. Все мысли будут безусловно. Поэтому сегодня работаем. Чтобы работалось веселее, в этом часе поставлю для вас музыку группу Incognito, London Beat, Jack Mercer, Джей Уилсон, О'Нил, Village People, Тони Беллс и прямо сейчас дуэт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Я не тот, ты не та. Но, друзья, мы понимаем, это юмористическая песня, потому что в их семье...

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните. 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Итак, расскажем о том, что происходит на дорогах в Нижнем Новгороде. По сообщению сервиса Яндекс.Карты, 3 балла, лишь местами затруднений, никаких серьезных пробок и дольше 5-6 минут мы стоять не будем. Ну, в смысле не стоять, а медленно двигаться. Все быстро проходит. Что касается мостов, средний показатель 0 баллов, с чем и поздравляю, дорогие автомобилисты. Хотя автомобилистов, конечно, в последнее время стало меньше. Все поняли, что гулять – это прекрасно, это полезно и это, в общем-то, элегантно. Джей Уилсон продолжает нашу музыкальную программу.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283 55 85.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Ну, такое прочтение известного хита «Acel Base». Итак, друзья, рассказываем вам о погоде. В Нижнем Новгороде в данный момент, ведь всего еще навсего 8 часов и 49 минут утра. Утро же, да? А уже плюс 26, да. А днем будет плюс 29, плюс 30. Будьте готовы к этому. Не одевайте теплых одежд. Что-нибудь легонькое, чтобы передвигаться было возможно в такой жаре. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 48%, ветер юго-восточный, скорость 2 метра в секунду. Ну, считайте, что его нет, и безоблачно, и без осадков. Но правда обещает, что будут появляться красивые облачка и немножечко нам такую передышечку устраивать. А что касается воды, то в среднем в водоемах Нижнего Новгорода сегодня температура воды будет составлять плюс 22 градуса. Идеально для купания. Согласитесь, главное, чтобы водоемы были чистыми.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске антимонопольная служба будет контролировать цены на бензин. Тем временем 95-й в области начали продавать почти по 200 рублей. Также выпуски о будущих станциях метро. Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за ценами на бензин. Ведомство проверяет обращения нижегородцев, связанные с ростом цен на топливо. С начала июня поступило 84 таких заявления, о чем сообщили в ФАС. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства, к участникам рынка применят меры реагирования. В Нижегородской области бензин на некоторых заправках подорожал до 199 рублей. Об этом сообщило агентство Newsroom 24 со ссылкой на блогера Алексея Алексеева, по словам которого 199 рублей за литр 95-го просили на АЗС в Дзержинске на улице Красноармейской. В Сормовском районе Нижнего на улице Станиславского 95-й продавали по 179 рублей. В Сормове продолжается подготовка стройплощадки для новой станции метро, также проектирование транспортно-пересадочного узла. Уже выкуплено 85% участков, попадающих в зону проведения работ. Об этом сообщил телеграм-канал «Метро НН. Наше новое». Основные работы по строительству станции в Сормове начнутся после согласования проектной документации с главгосэкспертизой. Первый в Нижегородской области аквапарк закрывается. Аквапарк «Котол» в Кстове закроется 1 сентября этого года. Об этом сообщается на странице заведения в соцсетях. Причины закрытия не указываются. При этом агентство НИА «Нижний Новгород» предположило, что он прекращает работу из-за проблем с налогами. Напомню, «Атолл» открылся в одноименном торговом центре в 2015 году. И нижегородцы стали терять интерес к самозапретам. В июне жители области установили около 15,5 тысяч самозапретов на получение кредитов. Это на 3,5% меньше по сравнению с маем, что подсчитали в НБКИ. При этом за май число самозапретов на кредиты уменьшилось по сравнению с апрелем более чем на 28 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: В Нижний Новгород пришла жара. Нижегородцы и гости города в ближайшие два дня будут стоять в очереди на заправку при температуре до 30 знойных градусов. Городское небо при этом должно быть максимально солнечным.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

YouTube. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Брюс Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио Рандеву Дэвид Бейкер. Открыли новый музыкальный час. 9 часов и 7 минут. Я поздравляю всех наших радиослушателей. Утро наступило, оно прекрасное, жаркое и летнее. В начале этого часа послушаем с вами музыку, которую нам подарит Вио и Зиверт. Это потрясающий, конечно, живой вариант песни «Кредо». Эрос Рамацотти, Гориллас, Биг Маунтин, Бон Джови, Левел 42, Андрей Катиков, Хьюман, Тейлор Свифт и прямо сейчас Ума Турман.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Non credo.
1: Эрос, какой же у тебя волшебный голос. Итак, друзья, рассказываем вам о том, что происходит на улицах в Нижнем Новгороде. 2 балла всего-навсего, то есть дороги практически свободны, максимальный затор 11 минут всего-навсего длится от метро «Буревестник» до остановки «Спортивная», это классика, Сормова. Ну, а мосты тоже все свободны, Мызинский из центра 5 баллов, остальные абсолютный 0-0.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. You know the hardest thing.

Самое сложное – это прощаться с тем, кого ты любишь. Гориллаз, радио «Рандеву» 9 часов и 24 минуты. Мы приступаем к приятной миссии. Мы начинаем поздравлять именинников сегодняшнего дня, тех людей, которые родились 9 июля. Поздравляем наших радиослушателей и желаем мира, любви, счастья, всего самого прекрасного в этот летний жаркий денек. Вместе с вами, дорогие наши радиослушатели и именинники, этот день рождения отмечают еще и те люди, которые вошли в историю. Например, в этот день родился Николай Петрович Шереметьев, граф, организатор странноприимного дома в Москве, который сейчас располагается в больнице имени Склифосовского. В 1764 году родилась английская писательница, автор готических романов Анна Радклифф. В 1901 году в этот день родилась Барбара Картланд, английская писательница, которую занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого преуспевающего английского автора. Вы знаете, у нас есть одна писательница, детективы пишет, вот ее над ней всегда смеются, потешаются, говорят, ой, сколько она книг написала, да, на эту тему смеются. А теперь внимание, Барбара Картланд написала о своей жизни и выпустила 723 книги. Вы представляете? Я даже название не знаю, как можно придумать 723 книгам. А она написала 723 книги. И эти книги были проданы в количестве больше 1 миллиарда экземпляров. В 1922 году родился Илья Яковлевич Гурин. Замечательный кинорежиссер, который создавал гениальные фильмы «Верьте мне, люди», «Дай лапу, друг» и телесериал «Россия молодая». В 1924 году родился Владимир Николаевич Иванов, киноактер, который сыграл легендарную роль Олега Кошевого в фильме «Молодая гвардия», того самого настоящего фильма, и был удостоен за эту работу сталинской премии первой степени. Вообще он снимался немного, всего лишь один из фильмов на его счету, он в основном выступал как артист эстрады, ездил с концертами по стране, читал отрывки из романа Фадеева «Молодая гвардия». В 1933 году родилась потрясающая, удивительная, уникальная, замечательная актриса Зинаида Михайловна Кириенко. «Тихий Дон», «Судьба человека», «Любовь земная». Ну, много фильмов, в которых она снялась. И это настоящая классика советского и российского кино. Народная артистка РСФСР. Будем помнить всегда. Есть еще один человек в киномире, которого мы будем помнить тоже, я думаю, всю свою жизнь. Это очень необычный режиссер и совершенно гениальный. Он снял всего 6 игровых полнометражных фильмов. Но каждый фильм – это абсолютный шедевр. Как так бывает, я не знаю. Конечно же, речь сегодня идет о имениннике Леме Германовиче Климове. Потрясающем и удивительном. 6 игровых гениальных фильмов. «Похождение зубного врача», «Прощание», «Спорт, спорт, спорт», «Агония», фильм «Иди и смотри». Он, кстати, был последним в его в работе режиссером, больше он не снимал. «Иди и смотри», конечно, фильм, который произвел в детстве неизгладимые впечатления. Очень тяжелый, но очень, конечно, интересный фильм. Ну и, конечно же, «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Он гений, абсолютный. Народный артист Российской Федерации. В 1938 году родилась замечательная актриса, которая вот немножечко на почве вот какой-то вот политической войны там... К сожалению, вот какие-то делает заявления и лозунги, а вообще она актриса замечательная, Лия Меджидовна Ахиджакова. Очень жаль, что политика так актрису у нас отняла. В 1938 году родился Брайан Денехи, киноактер, звезда фильма «Фрэм. Первая кровь и иллюзия убийства». 80 лет назад в этот день родился Бон Скотт. Ну, его считают первым вокалистом великая английская группа AC/DC, представитель зала славы рок-н-ролла в составе этой команды. Хотя на самом деле был еще один человек, который первый спел вообще в AC/DC, Дэйв Эванс. Он записал одну единственную песню, а потом пришел Бон Скотт, и вот его считают уже первым. Певец как сказал, что не умрет, пока не станет знаменитым. После выхода в 1979 году альбома «Highway to Hell» группа стала известной на всех континентах, а спустя несколько месяцев Бон Скотт после длившись всю ночь пьянки, захлебнулся, ну, понятно, чем, и умер. То есть все случилось так, как он и думал. В 1953 году родилась замечательный композитор Лора Квинт,
в оригинале The Queen. Поздравляем. 70 лет сегодня исполняется киноактеру Тому Хэнксу. Два раза получал Оскар, в то время, когда еще Оскар в 90-х годах был действительно настоящей наградой за фильм «Филадельфия» и «Форест Гамп». В 1958 году родился Владимир Евгеньевич Гусев, замечательный актер театра и кино, сериала «Гаишники». Его особенно все полюбили после сериала «Гаишники». В 1959 году родился английский певец Марк Алмонд, а в 1967 году потрясающий актер Сергей Иванович Юшкевич, актер театра и кино. Кино пришел в 93-м году первая его роль в «Полнолуние». Потом в 98-м году уже была главная роль в заметном таком фильме «Тоталитарный роман». А вот в 2002 году вот я для себя открыл этого человека, потому что он снялся в сериале нашего дорогого земляка господина Велединского. Сыграл он роль священника. Сериал «Закон». Просто уникальный сериал, 2002 год. Вот там его заметили. Вот, мне кажется, основное количество людей. Вообще он снимается очень много. 202 фильма на его счету на данный момент. Я просто думаю, пока идет передача, он еще в паре снимется. Снимается много, и мы желаем, чтобы он снимался только в хороших фильмах, потому что актер он совершенно гениальный. В 1973 году родился замечательный мой товарищ Игорь Вальдемарович Михельсон. Потрясающий актер. Он окончил Екатеринбургский государственный театральный институт, отделение актеро-драматического театра и кино. Работал в Арзамасском ТЮСе, Арзамасском драматическом театре, потом в Нижегородском театре «Вера» пару лет он поработал. И с 2004 года он пришел в театр комедии. Вот мы с ним тогда и подружились, познакомились, где только вместе не работали. А сейчас он абсолютная звезда театра комедии, потому что он задействован, по-моему, вообще во всех спектаклях. И мы желаем этому прекрасному, удивительному актеру замечательных ролей. И, конечно, здоровья, потому что это непростое дело, актерство. В 1975 году родился Джек Уайт, вокалист и гитарист группы White Stripes, которую он создал в 97 году вместе со своей женой, барабанщицей Мэг Уайт. Поздравляем. 50 лет сегодня исполняется юбилей у Екатерины Гусевой. Екатерина Константиновна Гусева, актриса театра и кино. После сериала «Бригада» она, конечно, стала абсолютной звездой нашей страны, кинозвездой. А в 1978 году родился еще один ее коллега по этому нашумевшему, потрясающему сериалу «Бригада» — Дмитрий Петрович Дюжев. Удивительный человек. Мне два раза удалось встретиться на съемочной площадке с ним в фильме «Жмурки» и «Утомленные солнцем». Он такой открытый, такой потрясающий человек. Дмитрий Петрович, с днем рождения, дорогой. И в 1980 году родилась очень красивая актриса. Замечательная актриса, кстати, тоже. Юлия Евгеньевна Такшина. Я, знаете, как-то одно время понял, обратил внимание, что именно в 80-м году рождались красавицы. Вот так сложилось. Но я понимаю, что это просто совпадение. Но я как не посмотрю, вот как красавица вот того периода, так обязательно родилась в 80-м году. Я провел параллель и понял. Наверное, это от того, что вся наша великая страна, весь СССР так готовился к Олимпиаде в 80-м году, что настроение это передалось на детей. Поэтому такие замечательные девушки рождались в это время. Еще раз поздравляем с днем рождения всех наших радиослушателей. Желаем любви, мира, счастья, всего самого-самого прекрасного. Big Mountain продолжает нашу музыкальную программу.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На «Звездинке» открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса «Family Fit». Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

погоде в Нижнем Новгороде. Сегодня солнечно и жарко. Все так хотели жары, вот она. Плюс 26 в данный момент. Днем температура воздуха поднимется до плюс 29. Дождей не ждите. Ну, нарисовано что-то, одна капля такая. Вот. Ну, вряд ли это можно назвать дождем. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инирсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283 55 85.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Итак, друзья, заканчиваем очередной музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода «Радио Рандеву». И завершать этот час доверено вокально-инструментальному ансамблю, покорившему всю планету, группа Bon Jovi. Меня зовут Блюз Алексей, желаю всем хорошего дня и прекрасного рабочего дня. Четверг, подводим итоги, работаем как следует.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцы теряют интерес к самозапретам. В Нижегородской области закроется аквапарк. Также выпуски о рекордных ценах на бензин в Нижнем Новгороде. В Сормове продолжается подготовка стройплощадки для новой станции метро, также проектирование транспортно-пересадочного узла. Уже выкуплено 85% участков, попадающих в зону проведения работ. Об этом сообщил телеграм-канал «Метро НН. Наше новое». Основные работы по строительству станции в Сормове начнутся после согласования проектной документации с главгосэкспертизой. Первый в Нижегородской области аквапарк закрывается. Аквапарк «Атолл» в Кстове закроется 1 сентября этого года. Об этом сообщается на странице заведения в соцсетях. Причины закрытия не указываются. При этом агентство «НИА Нижний Новгород» предположило, что он прекращает работу из-за проблем с налогами. Напомню, «Атолл» открылся в одноименном торговом центре в 2015 году. Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за ценами на бензин. Ведомство проверяет обращения нижегородцев, связанные с ростом цен на топливо. С начала июня поступило 84 таких заявления, о чем сообщили в ФАС. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства, к участникам рынка применят меры реагирования. В Нижегородской области бензин на некоторых заправках подорожал до 199 рублей. Об этом сообщило агентство Newsroom24 со ссылкой на блогера Алексея Алексеева, по словам которого 199 рублей за литр 95-го просили на АЗС в Дзержинске на улице Красноармейской. В Сормовском районе Нижнего на улице Станиславского 95-й продавали по 179 рублей. Нижегородцы стали терять интерес к самозапретам. В июне жители области установили около 15,5 тысяч самозапретов на получение кредитов. Это на 3,5% меньше по сравнению с маем, что подсчитали в НБКИ. При этом за май число самозапретов на кредиты уменьшилось по сравнению с апрелем более чем на 28 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Обладатель шикарного голоса Джек Сваретти и Джон Отис открывает новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода «Радио Рандеву». Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Ах, какая шикарная все-таки вещь. Ты звонишь мне только в тот момент, когда ты одинок. А так, конечно, не дождешься от тебя ни звоночка, ни взгляда. Будем слушать с вами музыку, которую в этом часе нам подарят замечательные музыканты. Вот их имена: DJ Cam и Anghan, Ваня Дмитриенко, Ева Польна, Рузвельт, Эния, Джо Кокер, Сироткин, Disco Lab, Meryl Streep, Beautiful Boys и O'Neill. Ну а прямо сейчас, следом за потрясающим Джеком Сваретти и Джоном Отисом, Full of Jazz. Я желаю всем хорошего настроения, солнечного, яркого, как сегодняшняя погода, и, может быть, даже жаркого, если это нужно. Но в то же время хочу напомнить, друзья, лето так скоротечно. Не сидите дома вечерами. Обязательно отправляйтесь погулять, тем более, что вот сегодня, как считают синоптики, дождей не будет. Значит, к вечеру немножечко жара утихнет, и для прогулок будут созданы просто идеальные условия.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: «Лето в Париже». Но никогда для меня это сочетание не было каким-то волшебным, потому что это бесконечное количество темнокожих, назовем их так, туристов, меня никогда не прельщало. Во многих городах Франции, Италии, Испании бывал, но почему-то в Париж никогда не стремился. Да и ладно. «Summer in Paris», «Лето в Париже». Не знаю, хорошо ли. Мне не кажется почему-то. Вот точно, что на волнах 103.4 FM мы послушаем музыку разную в этом часе. Ее нам подарит Ева Польна, Рузвельт, Эния, Джо Кокер, Сироткин, Диско Лэд, Нарилс 3, Beautiful Boys, О'Нил.
1: Коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.
1: Мне бы

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Русмед в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника Русмед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске антимонопольная служба будет контролировать цены на бензин. Тем временем 95-й в области начали продавать почти по 200 рублей. Также выпуски о будущих станциях метро. Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за ценами на бензин. Ведомство проверяет обращения нижегородцев, связанные с ростом цен на топливо. С начала июня поступило 84 таких заявления, о чем сообщили в ФАС. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства, к участникам рынка применят меры реагирования. В Нижегородской области бензин на некоторых заправках подорожал до 199 рублей. Об этом сообщило агентство Newsroom24 со ссылкой на блогера Алексея Алексеева, по словам которого 199 рублей за литр 95-го просили на АЗС в Дзержинске на улице Красноармейской. В Сормовском районе Нижнего на улице Станиславского 95-й продавали по 179 рублей. В Сормове продолжается подготовка стройплощадки для новой станции метро, также проектирование транспортно-пересадочного узла. Уже выкуплено 85% участков, попадающих в зону проведения работ. Об этом сообщил телеграм-канал «Метро НН. Наше новое». Основные работы по строительству станции в Сормове начнутся после согласования проектной документации с главгосэкспертизой. Первый в Нижегородской области аквапарк закрывается. Аквапарк «Котол» в Кстове закроется 1 сентября этого года. Об этом сообщается на странице заведения в соцсетях. Причины закрытия не указываются. При этом агентство «НИА Нижний Новгород» предположило, что он прекращает работу из-за проблем с налогами. Напомню, «Атолл» открылся в одноименном торговом центре в 2015 году. И нижегородцы стали терять интерес к самозапретам. В июне жители области установили около 15,5 тысяч самозапретов на получение кредитов. Это на 3,5% меньше по сравнению с маем, что подсчитали в НБКИ. При этом за май число самозапретов на кредиты уменьшилось по сравнению с апрелем более чем на 28 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетон-насос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: В Нижний Новгород пришла жара. Нижегородцы и гости города в ближайшие два дня будут стоять в очереди на заправку при температуре до 30 знойных градусов. Городское небо при этом должно быть максимально солнечным.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Очень сложно.
1: Радио Рандеву.
2: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
3: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
4: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить.

0: Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси». Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Поможет жизнь мне поменять, сковородине квартиру взять, сковородине мне жить начать, счастливым стать.
4: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцы теряют интерес к самозапретам. В Нижегородской области закроется аквапарк. Также в выпуске о рекордных ценах на бензин в Нижнем Новгороде. В Сормове продолжается подготовка стройплощадки для новой станции метро. Также проектирование транспортно-пересадочного узла. Уже выкуплено 85% участков, попадающих в зону проведения работ. Об этом сообщил телеграм-канал метро НН «Наше новое». Основные работы по строительству станции в Сормове начнутся после согласования проектной документации с главгосэкспертизой. Первый в Нижегородской области аквапарк закрывается. Аквапарк «Атолл» в Кстове закроется 1 сентября этого года. Об этом сообщается на странице заведения в соцсетях. Причины закрытия не указываются. При этом агентство «НИА Нижний Новгород» предположило, что он прекращает работу из-за проблем с налогами. Напомню, «Атолл» открылся в одноименном торговом центре в 2015 году. Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за ценами на бензин. Ведомство проверяет обращения нижегородцев, связанные с ростом цен на топливо. С начала июня поступило 84 таких заявления, о чем сообщили в ФАС. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства, к участникам рынка применят меры реагирования. В Нижегородской области бензин на некоторых заправках подорожал до 199 рублей. Об этом сообщило агентство Newsroom24 со ссылкой на блогера Алексея Алексеева, по словам которого 199 рублей за литр 95-го просили на АЗС в Дзержинске на улице Красноармейской. В Сормовском районе Нижнего на улице Станиславского 95-й продавали по 179 рублей. Нижегородцы стали терять интерес к самозапретам. В июне жители области установили около 15,5 тысяч самозапретов на получение кредитов. Это на 3,5% меньше по сравнению с маем, что подсчитали в НБКИ. При этом за май число самозапретов на кредиты уменьшилось по сравнению с апрелем более чем на 28 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: и снова музыка. Радио-рандеву. Продолжайте слушать.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Папа, а что такое семья?
4: Семья – это самое большое счастье.
5: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Ребята, это танцы МКС. МКС, Роман Сергей, 0, Иван Сергей, как слышать?

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Укский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
4: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот».
2: На «Звезденьке» открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса «Family Fit». Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
3: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
4: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Абонент временно недоступен.
6: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву», друзья, и это наша нижегородская певица Яна Вятина со своим новым треком-релизом «Нервы», который состоялся буквально в прошедший вторник. Замечательная песня о любви, друзья, как раз под стать нашему летнему сезону. На волне радио «Рандеву» в продолжении нашего эфира только хорошая музыка, поэтому оставайтесь с нами, друзья. Команда «The Cure» с песней про любовь, «Love Song», также услышим Нойла Галлахера с композицией «The Days of You and Me». В финале часа исполнитель Лори, его композиция «Heavy». Ну и прямо сейчас Женя Любич споет нам песню про лето. Оставайтесь с нами, друзья, на волне радио.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Ран-Леву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцы теряют интерес к самозапретам. В Нижегородской области закроется аквапарк. Также выпуски о рекордных ценах на бензин в Нижнем Новгороде. В Сормове продолжается подготовка стройплощадки для новой станции метро, также проектирование транспортно-пересадочного узла. Уже выкуплено 85% участков, попадающих в зону проведения работ. Об этом сообщил телеграм-канал метро НН «Наше новое». Основные работы по строительству станции в Сормове начнутся после согласования проектной документации с главгосэкспертизой. Первый в Нижегородской области аквапарк закрывается. Аквапарк «Котол» в Кстове закроется 1 сентября этого года. Об этом сообщается на странице заведения в соцсетях. Причины закрытия не указываются. При этом агентство «НИА Нижний Новгород» предположило, что он прекращает работу из-за проблем с налогами. Напомню, «Атолл» открылся в одноименном торговом центре в 2015 году. Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за ценами на бензин. Ведомство проверяет обращения нижегородцев, связанные с ростом цен на топливо. С начала июня поступило 84 таких заявления, о чем сообщили в ФАС. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства, к участникам рынка применят меры реагирования. В Нижегородской области бензин на некоторых заправках подорожал до 199 рублей. Об этом сообщило агентство Newsroom24 со ссылкой на блогера Алексея Алексеева, по словам которого 199 рублей за литр 95-го просили на АЗС в Дзержинске на улице Красноармейской. В Сормовском районе Нижнего на улице Станиславского 95-й продавали по 179 рублей. Нижегородцы стали терять интерес к самозапретам. В июне жители области установили около 15,5 тысяч самозапретов на получение кредитов. Это на 3,5% меньше по сравнению с маем, что подсчитали в НБКИ. При этом за май число самозапретов на кредиты уменьшилось по сравнению с апрелем более чем на 28 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Я приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашего города радио «Рандеву». С вами Ирина Ростова, и это команда «Фрукты» с кавером на легендарный хит Бритни Спирс, композиция «Токсик» на волне радио «Рандеву». Далее по курсу только хорошая музыка, так же, как и хорошая погода сегодня, друзья. За окном плюс 27 градусов. Настоящее жаркое лето в Нижнем Новгороде, и мы ему безмерно рады, друзья. На дорогах все хорошо, мосты свободны, поэтому выбирайте себе дороги по душе и оставайтесь с нами в компании хорошей музыки. Впереди команда Magic City Hippies. Также услышим Марио Бьонди, Рендакси, Баста в дуэте с Максим. Ну и прямо сейчас легенда.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
4: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
5: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

конечно, не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь — это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим, и это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебя читаю, их теряясь и краснея, но не выкинешь из песни нот. Сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты. Любовь без памяти, вселенная, кинолента. Мой выпускной и наш

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Спасибо!
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
3: Абонент временно недоступен.
4: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются.

Это Мираб Амзоев, друзья, его бархатный тембр, который попадает в сердце каждой девушки и женщины. Композиция «Плакала» на волне радио «Рандеву». Я желаю вам, друзья, плакать только от счастья. Оставайтесь с нами на волне хорошей музыки. Впереди Алекс Альта с песней «Don't Speak». Также услышим команду «Молоко» с композицией «Sing It Back». Маршал Соул и потрясающий кавер на песню «Californication». В финале этого часа Тима Маас и First Day, ну и прямо сейчас, друзья, оркестровая версия композиции «Снегири» от группы «Моя Мишель». Оставайтесь с нами, ну а мы услышимся вновь завтра на волне радио.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот».
2: Официальный дом на авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске антимонопольная служба будет контролировать цены на бензин. Тем временем 95-й в области начали продавать почти по 200 рублей. Также выпуски о будущих станциях метро. Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за ценами на бензин. Ведомство проверяет обращения нижегородцев, связанные с ростом цен на топливо. С начала июня поступило 84 таких заявления, о чем сообщили в ФАС. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства, к участникам рынка применят меры реагирования. В Нижегородской области бензин на некоторых заправках подорожал до 199 рублей. Об этом сообщило агентство Newsroom 24 со ссылкой на блогера Алексея Алексеева, по словам которого 199 рублей за литр 95-го просили на АЗС в Дзержинске на улице Красноармейской. В Сормовском районе Нижнего на улице Станиславского 95-й продавали по 179 рублей. В Сормове продолжается подготовка стройплощадки для новой станции метро, также проектирование транспортно-пересадочного узла. Уже выкуплено 85% участков, попадающих в зону проведения работ. Об этом сообщил телеграм-канал «Метро НН. Наше новое». Основные работы по строительству станции в Сормове начнутся после согласования проектной документации с главгосэкспертизой. Первый в Нижегородской области аквапарк закрывается. Аквапарк «Котол» в Кстове закроется 1 сентября этого года. Об этом сообщается на странице заведения в соцсетях. Причины закрытия не указываются. При этом агентство «НИА Нижний Новгород» предположило, что он прекращает работу из-за проблем с налогами. Напомню, «Атолл» открылся в одноименном торговом центре в 2015 году. И нижегородцы стали терять интерес к самозапретам. В июне жители области установили около 15,5 тысяч самозапретов на получение кредитов. Это на 3,5% меньше по сравнению с маем, что подсчитали в НБКИ. При этом за май число самозапретов на кредиты уменьшилось по сравнению с апрелем более чем на 28 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: В Нижний Новгород пришла жара. Нижегородцы и гости города в ближайшие два дня будут стоять в очереди на заправку при температуре до 30 знойных градусов. Городское небо при этом должно быть максимально солнечным.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
3: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

поле, каждый из нас свой. И сам выбирает, чего он достоин. Хранить традицию, слушать историю. Или ломать границы и делать историю.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой-Дефис-НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Укский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Выксы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцы теряют интерес к самозапретам. В Нижегородской области закроется аквапарк. Также выпуски о рекордных ценах на бензин в Нижнем Новгороде. В Сормове продолжается подготовка стройплощадки для новой станции метро, также проектирование транспортно-пересадочного узла. Уже выкуплено 85% участков, попадающих в зону проведения работ. Об этом сообщил телеграм-канал метро НН «Наше новое». Основные работы по строительству станции в Сормове начнутся после согласования проектной документации с главгосэкспертизой. Первый в Нижегородской области аквапарк закрывается. Аквапарк «Котол» в Кстове закроется 1 сентября этого года. Об этом сообщается на странице заведения в соцсетях. Причины закрытия не указываются. При этом агентство «НИА Нижний Новгород» предположило, что он прекращает работу из-за проблем с налогами. Напомню, «Атолл» открылся в одноименном торговом центре в 2015 году. Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за ценами на бензин. Ведомство проверяет обращения нижегородцев, связанные с ростом цен на топливо. С начала июня поступило 84 таких заявления, о чем сообщили в ФАС. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства, к участникам рынка применят меры реагирования. В Нижегородской области бензин на некоторых заправках подорожал до 199 рублей. Об этом сообщило агентство Newsroom24 со ссылкой на блогера Алексея Алексеева, по словам которого 199 рублей за литр 95-го просили на АЗС в Дзержинске на улице Красноармейской. В Сормовском районе Нижнего на улице Станиславского 95-й продавали по 179 рублей. Нижегородцы стали терять интерес к самозапретам. В июне жители области установили около 15,5 тысяч самозапретов на получение кредитов. Это на 3,5% меньше по сравнению с маем, что подсчитали в НБКИ. При этом за май число самозапретов на кредиты уменьшилось по сравнению с апрелем более чем на 28 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Опять места нет. Ну сколько можно?
3: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
5: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси». Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Укский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
2: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске очереди на заправках могут сократиться ровно в два раза. В Нижегородской области стало больше безработных. Но сначала о том, что нового жилья становится меньше. Ввод жилья в Нижегородской области сократился на треть. Как следует из материалов Нижегородстата, по итогам пяти месяцев года в регионе построено свыше 1500 домов, почти на 5500 квартир площадью 470 тысяч квадратных метров. За прошлый год ввод жилья в регионе сократился на 12,5% пунктов. В Нижнем насчитали всего 126 официальных безработных. В январе прошлого года таковых было 60, а в конце 2025-го 99 человек. Это следует из отчета социально-экономического развития города, подготовленного на основе данных Нижегородстата и Центра занятости. По области статус безработного имеет 241 человек, что на 42% больше прежнего. На всех сетевых заправках области введена система четных и нечетных номеров. По четным датам месяца можно заправить автомобили с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 и 8, по нечетным на 1, 3, 5, 7 и 9. Это касается как бензина, так и дизеля. Отпуск в канистру осуществляется по тем же правилам. На автомобили служб жизнеобеспечения, быстрого реагирования и транзитные автомобили правила не распространяются. Новый порядок действует на АЗС «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Контролировать соблюдение правил будут волонтеры. Росстат озвучил новые цены на топливо в регионе. Средний литр 92-го теперь стоит 70 рублей, 95-й обходится в 75 рублей 25 копеек, 98-й и выше 95-10. Дизель пока продает в среднем чуть дороже 81 рубля. И у двух третей нижегородцев есть накопление на черный день. Это в ходе опроса выяснили HeadHunter и Ренессанс страхования. У 35% финансовой подушки хватит максимум на месяц, у 14% на 3 месяца, 8% смогут прожить до полугода, 5% денег хватит надолго. Треть опрошенных пока не сумели сформировать денежный запас, а 3% даже не планируют откладывать. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: В Нижний Новгород пришла жара. Нижегородцы и гости города в ближайшие два дня будут стоять в очереди на заправку при температуре до 30 знойных градусов. Городское небо при этом должно быть максимально солнечным.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Продолжаем вечерний эфир, друзья, на «Радио Рандеву». Меня зовут Андрей Лазарев. Здравствуйте. Надеюсь, вы чувствуете себя прекрасно. И то солнце, и то тепло, которое за окном, вызывает у вас желание улыбаться и напевать. Ну, по крайней мере, желаю вам именно этого, друзья. 29 градусов тепла, на дорогах 4 балла. Удачи всем, кто в пути.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
3: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, также детский клуб для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
3: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: программы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
3: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
4: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-303.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: Поможет жизнь не поменять, сковородине квартиру взять, в сковородине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: зачем смотреть на номер автомобиля перед въездом на АЗС? О новых средних ценах на топливо на нижегородских АЗС. Также о том, сколько нижегородцы смогут прожить без дохода. На всех сетевых заправках области введена система четных и нечетных номеров. По четным датам месяца можно заправить автомобили с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 и 8, по нечетным на 1, 3, 5, 7 и 9. Это касается как бензина, так и дизеля. Отпуск в канистру осуществляется по тем же правилам. На автомобили служб жизнеобеспечения, быстрого реагирования и транзитные автомобили правила не распространяются. Новый порядок действует на АЗС «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Контролировать соблюдение правил будут волонтеры. Росстат озвучил новые цены на топливо в регионе. Средний литр 92-го теперь стоит 70 рублей, 95-й обходится в 75 рублей 25 копеек, 98-й и выше 95-10. Дизель пока продает в среднем чуть дороже 81 рубля. Вот жилья в Нижегородской области сократился на треть. Как следует из материалов Нижегородстата, по итогам 5 месяцев года в регионе построено свыше 1500 домов, почти на 5500 квартир площадью 470 тысяч квадратных метров. За прошлый год вот жилья в регионе сократился на 12,5% пунктов. В Нижнем насчитали всего 126 официальных безработных. В январе прошлого года таковых было 60, а в конце 2025-го 99 человек. Это следует из отчета социально-экономического развития города, подготовленного на основе данных Нижегородстата и Центра занятости. По области статус безработного имеет 241 человек, что на 42% больше прежнего. И у 2/3 нижегородцев есть накопление на черный день. Это в ходе опроса выяснили HeadHunter и Renaissance страхования. У 35% финансовой подушки хватит максимум на месяц, у 14% на 3 месяца. 8% смогут прожить до полугода, 5% денег хватит надолго. Треть опрошенных пока не сумели сформировать денежный запас, а 3% даже не планируют откладывать. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами. Нижний Новгород пришла жара. Нижегородцы и гости города в ближайшие 2 дня будут стоять в очереди на заправку при температуре до 30 знойных градусов. Городское небо при этом должно быть максимально солнечным.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. Рандеву.

бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот».
3: Официальный дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Бодрящий американо. Аромат.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? ВОК-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. ВОК-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. ВОК-оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске очереди на заправках могут сократиться ровно в два раза. В Нижегородской области стало больше безработных. Но сначала о том, что нового жилья становится меньше. Ввод жилья в Нижегородской области сократился на треть. Как следует из материалов Нижегородстата, по итогам 5 месяцев года в регионе построено свыше 1500 домов, почти на 5500 квартир площадью 470 тысяч квадратных метров. За прошлый год ввод жилья в регионе сократился на 12,5% пунктов. В Нижнем насчитали всего 126 официальных безработных. В январе прошлого года таковых было 60, а в конце 2025-го 99 человек. Это следует из отчета социально-экономического развития города, подготовленного на основе данных Нижегородстата и Центра занятости. По области статус безработного имеет 241 человек, что на 42% больше прежнего. На всех сетевых заправках области введена система четных и нечетных номеров. По четным датам месяца можно заправить автомобили с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 и 8, по нечетным на 1, 3, 5, 7 и 9. Это касается как бензина, так и дизеля. Отпуск в канистру осуществляется по тем же правилам. На автомобили служб жизнеобеспечения, быстрого реагирования и транзитные автомобили правила не распространяются. Новый порядок действует на АЗС «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Контролировать соблюдение правил будут волонтеры. Росстат озвучил новые цены на топливо в регионе. Средний литр 92-го теперь стоит 70 рублей, 95-й обходится в 75 рублей 25 копеек, 98-й и выше 95-10. Дизель пока продает в среднем чуть дороже 81 рубля. И у 2/3 нижегородцев есть накопление на черный день. Это в ходе опроса выяснили HeadHunter и Ренессанс страхования. У 35% финансовой подушки хватит максимум на месяц, у 14% на 3 месяца, 8% смогут прожить до полугода, 5% денег хватит надолго. Треть опрошенных пока не сумели сформировать денежный запас, а 3% даже не планируют откладывать. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: В Нижний Новгород пришла жара. Нижегородцы и гости города в ближайшие 2 дня будут стоять в очереди на заправку при температуре до 30 знойных градусов. Городское небо при этом должно быть максимально солнечным.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-303.
4: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
5: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
6: Радио точки, музыка строчки, отбой. Домой.

0: позвони.
1: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
3: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московский

0: Все стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: I would be lying if I said I'm fine. I think of you at least 100 times. Cause in the echo of my voice I hear your words. Just like you're there.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: зачем смотреть на номер автомобиля перед въездом на АЗС? О новых средних ценах на топливо на нижегородских АЗС. Также о том, сколько нижегородцы смогут прожить без дохода. На всех сетевых заправках области введена система четных и нечетных номеров. По четным датам месяца можно заправить автомобили с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 и 8, по нечетным на 1, 3, 5, 7 и 9. Это касается как бензина, так и дизеля. Отпуск в канистру осуществляется по тем же правилам. На автомобили служб жизнеобеспечения, быстрого реагирования и транзитные автомобили правила не распространяются. Новый порядок действует на АЗС «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Контролировать соблюдение правил будут волонтеры. Росстат озвучил новые цены на топливо в регионе. Средний литр 92-го теперь стоит 70 рублей, 95-й обходится в 75 рублей 25 копеек, 98-й и выше 95-10. Дизель пока продает в среднем чуть дороже 81 рубля. Вот жилья в Нижегородской области сократился на треть. Как следует из материалов Нижегородстата, по итогам 5 месяцев года в регионе построено свыше 1500 домов, почти на 5500 квартир площадью 470 тысяч квадратных метров. За прошлый год ввод жилья в регионе сократился на 12,5% пунктов. В Нижнем насчитали всего 126 официальных безработных. В январе прошлого года таковых было 60, а в конце 2025-го 99 человек. Это следует из отчета социально-экономического развития города, подготовленного на основе данных Нижегородстата и Центра занятости. По области статус безработного имеет 241 человек, что на 42% больше прежнего. И у 2/3 нижегородцев есть накопление на черный день. Это в ходе опроса выяснили HeadHunter и Ренессанс страхования. У 35% финансовой подушки хватит максимум на месяц, у 14% на 3 месяца, 8% смогут прожить до полугода, 5% денег хватит надолго. Треть опрошенных пока не сумели сформировать денежный запас, а 3% даже не планируют откладывать. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не агента.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Мы были в каждой луже нашего города. Мы укрывались осенними листьями. Нам было по-настоящему здорово пройтись по старым местам туристами. Мы говорили, что иностранцы мы какой-то новый язык придумали. Встречали хмурых людей на станции дикими танцами и улыбнули их.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатный. Платно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: По всем вопросам, связанным с проездом в нашем поезде, обращайтесь к проводнику вашего вагона или к начальнику поезда, который находится в вагоне номер 7. В каждом вагоне вывешены правила проезда пассажиров в дальних и местных поездах, с которыми рекомендуем вам ознакомиться.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Мне нравится, что вы

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске очереди на заправках могут сократиться ровно в два раза. В Нижегородской области стало больше безработных. Но сначала о том, что нового жилья становится меньше. Ввод жилья в Нижегородской области сократился на треть. Как следует из материалов Нижегородстата, по итогам пяти месяцев года в регионе построено свыше 1500 домов, почти на 5500 квартир площадью 470 тысяч квадратных метров. За прошлый год ввод жилья в регионе сократился на 12,5% пунктов. В Нижнем насчитали всего 126 официальных безработных. В январе прошлого года таковых было 60, а в конце 2025-го 99 человек. Это следует из отчета социально-экономического развития города, подготовленного на основе данных Нижегородстата и Центра занятости. По области статус безработного имеет 241 человек, что на 42% больше прежнего. На всех сетевых заправках области введена система четных и нечетных номеров. По четным датам месяца можно заправить автомобили с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 и 8, по нечетным на 1, 3, 5, 7 и 9. Это касается как бензина, так и дизеля. Отпуск в канистру осуществляется по тем же правилам. На автомобили служб жизнеобеспечения, быстрого реагирования и транзитные автомобили правила не распространяются. Новый порядок действует на АЗС «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Контролировать соблюдение правил будут волонтеры. Росстат озвучил новые цены на топливо в регионе. Средний литр 92-го теперь стоит 70 рублей, 95-й обходится в 75 рублей 25 копеек, 98-й и выше 95-10. Дизель пока продает в среднем чуть дороже 81 рубля. И у двух третей нижегородцев есть накопление на черный день. Это в ходе опроса выяснили HeadHunter и Renaissance страхования. У 35% финансовой подушки хватит максимум на месяц, у 14% на 3 месяца, 8% смогут прожить до полугода, 5% денег хватит надолго. Треть опрошенных пока не сумели сформировать денежный запас, а 3% даже не планируют откладывать. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: В Нижний Новгород пришла жара. Нижегородцы и гости города в ближайшие два дня будут стоять в очереди на заправку при температуре до 30 знойных градусов. Городское небо при этом должно быть максимально солнечным.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: и снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушай радио «Рандеву».

0: 104 FM.
1: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил: не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно без тебя.

мечта, наш путь к успеху. Наш день был долгим и наполнен смехом. Жили без времени, не думая о годах и минутах. Радовались, как дети, когда находили деньги в зимних куртках. Нам не нужна была слава и золотые карточки. Мы просто любили и светились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похожа. Я говорю о тебе, а у меня мурашки по коже. Мы всегда оставались собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе. Послушай, мне ничего в этом мире не нужно.

благодарен судьбе, что эту песню я посвящаю тебе. С тобой я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: зачем смотреть на номер автомобиля перед въездом на АЗС? О новых средних ценах на топливо на нижегородских АЗС. Также о том, сколько нижегородцы смогут прожить без дохода. На всех сетевых заправках области введена система четных и нечетных номеров. По четным датам месяца можно заправить автомобили с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 и 8, по нечетным на 1, 3, 5, 7 и 9. Это касается как бензина, так и дизеля. Отпуск в канистру осуществляется по тем же правилам. На автомобили служб жизнеобеспечения, быстрого реагирования и транзитные автомобили правила не распространяются. Новый порядок действует на АЗС «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Контролировать соблюдение правил будут волонтеры. Росстат озвучил новые цены на топливо в регионе. Средний литр 92-го теперь стоит 70 рублей, 95-й обходится в 75 рублей 25 копеек, 98-й и выше 95-10. Дизель пока продает в среднем чуть дороже 81 рубля. Вот жилья в Нижегородской области сократился на треть. Как следует из материалов Нижегородстата, по итогам 5 месяцев года в регионе построено свыше 1500 домов, почти на 5500 квартир площадью 470 тысяч квадратных метров. За прошлый год ввод жилья в регионе сократился на 12,5% пунктов. В Нижнем насчитали всего 126 официальных безработных. В январе прошлого года таковых было 60, а в конце 2025-го 99 человек. Это следует из отчета социально-экономического развития города, подготовленного на основе данных Нижегородстата и Центра занятости. По области статус безработного имеет 241 человек, что на 42% больше прежнего. И у 2/3 нижегородцев есть накопление на черный день. Это в ходе опроса выяснили HeadHunter и Renaissance страхования. У 35% финансовой подушки хватит максимум на месяц, у 14% на 3 месяца. 8% смогут прожить до полугода, 5% денег хватит надолго. Треть опрошенных пока не сумели сформировать денежный запас, а 3% даже не планируют откладывать. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске очереди на заправках могут сократиться ровно в два раза. В Нижегородской области стало больше безработных. Но сначала о том, что нового жилья становится меньше. Ввод жилья в Нижегородской области сократился на треть. Как следует из материалов Нижегородстата, по итогам 5 месяцев года в регионе построено свыше 1500 домов, почти на 5500 квартир площадью 470 тысяч квадратных метров. За прошлый год ввод жилья в регионе сократился на 12,5% пунктов. В Нижнем насчитали всего 126 официальных безработных. В январе прошлого года таковых было 60, а в конце 2025-го 99 человек. Это следует из отчета социально-экономического развития города, подготовленного на основе данных Нижегородстата и Центра занятости. По области статус безработного имеет 241 человек, что на 42% больше прежнего. На всех сетевых заправках области введена система четных и нечетных номеров. По четным датам месяца можно заправить автомобили с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 и 8, по нечетным на 1, 3, 5, 7 и 9. Это касается как бензина, так и дизеля. Отпуск в канистру осуществляется по тем же правилам. На автомобили служб жизнеобеспечения, быстрого реагирования и транзитные автомобили правила не распространяются. Новый порядок действует на АЗС «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Контролировать соблюдение правил будут волонтеры. Росстат озвучил новые цены на топливо в регионе. Средний литр 92-го теперь стоит 70 рублей, 95-й обходится в 75 рублей 25 копеек, 98-й и выше 95-10. Дизель пока продают в среднем чуть дороже 81 рубля. И у 2/3 нижегородцев есть накопление на черный день. Это в ходе опроса выяснили HeadHunter и Renaissance страхования. У 35% финансовой подушки хватит максимум на месяц, у 14% на 3 месяца, 8% смогут прожить до полугода, 5% денег хватит надолго. Треть опрошенных пока не сумели сформировать денежный запас, а 3% даже не планируют откладывать. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Включена, волосы распущены, брошены небрежно на подушку. Горят уши, и только ветру она послушна. Они дружны, с ним она воздушна, а он умеет слушать. Голый, ей под одеялом, видите ли, душно. Нет, ничего объяснять не нужно, потому что мы молчим, и нам не скучно. Она терпелива, в каждой частице ее тела дремлет огненная сила. Как жрица солнца она красива, с аппетитом тоже порядок. Золотые пряди лучей на завтрак попросила, обливается из щедрого источника. Интересно, что на обед захочет?

Нельзя или можно, пока не решил. Все может быть просто, а может сложно. Ясность ложной, она осторожна. Спесиво, как ранние

И вот она снова стыдлива. Прощай, ну давай, или счастливо. Не пойму, она счастлива, или все было просто мило.

0: Радио Рандеву. 103.4 FM.
1: Радио Рандеву.
2: Радио Рандеву.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с «Радио Рандеву».

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: зачем смотреть на номер автомобиля перед въездом на АЗС? О новых средних ценах на топливо на нижегородских АЗС. Также о том, сколько нижегородцы смогут прожить без дохода. На всех сетевых заправках области введена система четных и нечетных номеров. По четным датам месяца можно заправить автомобили с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 и 8, по нечетным на 1, 3, 5, 7 и 9. Это касается как бензина, так и дизеля. Отпуск в канистру осуществляется по тем же правилам. На автомобили служб жизнеобеспечения, быстрого реагирования и транзитные автомобили правила не распространяются. Новый порядок действует на АЗС «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Контролировать соблюдение правил будут волонтеры. Росстат озвучил новые цены на топливо в регионе. Средний литр 92-го теперь стоит 70 рублей, 95-й обходится в 75 рублей 25 копеек, 98-й и выше 95-10. Дизель пока продает в среднем чуть дороже 81 рубля. Вот жилья в Нижегородской области сократился на треть. Как следует из материалов Нижегородстата, по итогам 5 месяцев года в регионе построено свыше 1500 домов, почти на 5500 квартир площадью 470 тысяч квадратных метров. За прошлый год ввод жилья в регионе сократился на 12,5% пунктов. В Нижнем насчитали всего 126 официальных безработных. В январе прошлого года таковых было 60, а в конце 2025-го 99 человек. Это следует из отчета социально-экономического развития города, подготовленного на основе данных Нижегородстата и Центра занятости. По области статус безработного имеет 241 человек, что на 42% больше прежнего. И у 2/3 нижегородцев есть накопление на черный день. Это в ходе опроса выяснили HeadHunter и Ренессанс страхования. У 35% финансовой подушки хватит максимум на месяц, у 14% на 3 месяца, 8% смогут прожить до полугода, 5% денег хватит надолго. Треть опрошенных пока не сумели сформировать денежный запас, а 3% даже не планируют откладывать. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

Я знаю, ты не против одиноких гостей, и я один из тех, кто постучался в твой дом. Мы, может быть, не кстати в этот вечер вдвоем. Ну что ж теперь, если мы здесь вдвоем? Я знаю, ты не хочешь быть случайной простой, но ты не против меня, и все ведет нас к тому. В такие вечера ты выглядишь сама собой и предаешься теплу.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске антимонопольная служба будет контролировать цены на бензин. Тем временем 95-й в области начали продавать почти по 200 рублей. Также выпуски о будущих станциях метро. Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за ценами на бензин. Ведомство проверяет обращения нижегородцев, связанные с ростом цен на топливо. С начала июня поступило 84 таких заявления, о чем сообщили в ФАС. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства, к участникам рынка применят меры реагирования. В Нижегородской области бензин на некоторых заправках подорожал до 199 рублей. Об этом сообщило агентство Newsroom24 со ссылкой на блогера Алексея Алексеева, по словам которого 199 рублей за литр 95-го просили на АЗС в Дзержинске на улице Красноармейской. В Сормовском районе Нижнего на улице Станиславского 95-й продавали по 179 рублей. В Сормове продолжается подготовка стройплощадки для новой станции метро, также проектирование транспортно-пересадочного узла. Уже выкуплено 85% участков, попадающих в зону проведения работ. Об этом сообщил телеграм-канал «Метро НН. Наше новое». Основные работы по строительству станции в Сормове начнутся после согласования проектной документации с главгосэкспертизой. Первый в Нижегородской области аквапарк закрывается. Аквапарк «Котол» в Кстове закроется 1 сентября этого года. Об этом сообщается на странице заведения в соцсетях. Причины закрытия не указываются. При этом агентство «НИА Нижний Новгород» предположило, что он прекращает работу из-за проблем с налогами. Напомню, «Атолл» открылся в одноименном торговом центре в 2015 году. И нижегородцы стали терять интерес к самозапретам. В июне жители области установили около 15,5 тысяч самозапретов на получение кредитов. Это на 3,5% меньше по сравнению с маем, что подсчитали в НБКИ. При этом за май число самозапретов на кредиты уменьшилось по сравнению с апрелем более чем на 28 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Зачем смотреть на номер автомобиля перед въездом на АЗС?» О новых средних ценах на топливо на нижегородских АЗС. Также о том, сколько нижегородцы смогут прожить без дохода. На всех сетевых заправках области введена система четных и нечетных номеров. По четным датам месяца можно заправить автомобили с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 и 8, по нечетным на 1, 3, 5, 7 и 9. Это касается как бензина, так и дизеля. Отпуск в канистру осуществляется по тем же правилам. На автомобили служб жизнеобеспечения, быстрого реагирования и транзитные автомобили правила не распространяются. Новый порядок действует на АЗС «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Контролировать соблюдение правил будут волонтеры. Росстат озвучил новые цены на топливо в регионе. Средний литр 92-го теперь стоит 70 рублей, 95-й обходится в 75 рублей 25 копеек, 98-й и выше 95-10. Дизель пока продает в среднем чуть дороже 81 рубля. Вот жилья в Нижегородской области сократился на треть. Как следует из материалов Нижегородстата, по итогам 5 месяцев года в регионе построено свыше 1500 домов, почти на 5500 квартир площадью 470 тысяч квадратных метров. За прошлый год ввод жилья в регионе сократился на 12,5% пунктов. В Нижнем насчитали всего 126 официальных безработных. В январе прошлого года таковых было 60, а в конце 2025-го 99 человек. Это следует из отчета социально-экономического развития города, подготовленного на основе данных Нижегородстата и Центра занятости. По области статус безработного имеет 241 человек, что на 42% больше прежнего. И у 2/3 нижегородцев есть накопление на черный день. Это в ходе опроса выяснили HeadHunter и Ренессанс страхования. У 35% финансовой подушки хватит максимум на месяц, у 14% на 3 месяца. 8% смогут прожить до полугода, 5% денег хватит надолго. Треть опрошенных пока не сумели сформировать денежный запас, а 3% даже не планируют откладывать. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

Вы слушаете радио «Рандеву», и это мы, основоположники Нижегородского радиовещания, в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске очереди на заправках могут сократиться ровно в 2 раза. В Нижегородской области стало больше безработных. Но сначала о том, что нового жилья становится меньше. Вот жилья в Нижегородской области сократился на треть. Как следует из материалов Нижегородстата, по итогам 5 месяцев года в регионе построено свыше 1500 домов, почти на 5500 квартир площадью 470 тысяч квадратных метров. За прошлый год ввод жилья в регионе сократился на 12,5% пунктов. В Нижнем насчитали всего 126 официальных безработных. В январе прошлого года таковых было 60, а в конце 2025-го 99 человек. Это следует из отчета социально-экономического развития города, подготовленного на основе данных Нижегородстата и Центра занятости. По области статус безработного имеет 241 человек, что на 42% больше прежнего. На всех сетевых заправках области введена система четных и нечетных номеров. По четным датам месяца можно заправить автомобили с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 и 8, по нечетным на 1, 3, 5, 7 и 9. Это касается как бензина, так и дизеля. Отпуск в канистру осуществляется по тем же правилам. На автомобили служб жизнеобеспечения, быстрого реагирования и транзитные автомобили правила не распространяются. Новый порядок действует на АЗС «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Контролировать соблюдение правил будут волонтеры. Росстат озвучил новые цены на топливо в регионе. Средний литр 92-го теперь стоит 70 рублей, 95-й обходится в 75 рублей 25 копеек, 98-й и выше 95-10. Дизель пока продает в среднем чуть дороже 81 рубля. И у 2/3 нижегородцев есть накопление на черный день. Это в ходе опроса выяснили HeadHunter и Ренессанс страхования. У 35% финансовой подушки хватит максимум на месяц, у 14% на 3 месяца. 8% смогут прожить до полугода, 5% денег хватит надолго. Треть опрошенных пока не сумели сформировать денежный запас, а 3% даже не планируют откладывать. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.